стажі, стаж смотри, а глотать жалко, хоть я вас, а давно поспинав.

Что ж ты пригорюнился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

Литва так стремилась, а вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

и татарить по городу похоживают, за царя Ивана да поглядывают, злы-то жаркие. Грозный царь то закрутинился, и он повесил головушку на правый плечо.

той пускай да кочечке. А из пороха тапочка закружилася, а под копом покатилася, а их лопнула. Завопили, загалдели, слетят.

0: кушти не подтягиваешь, да и не потягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

ще плачем. Нет, как убирайся, проваливай. Допросы, я разумею, отец Варлам, про себя.

0: ходишь. Молишь, молишь, еле-еле три полоски вымолишь. Что делать, старя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние времена.
1: Ко!

повесить. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот еретик, разбойник, о, Гришка, ты? Вона, что ты говоришь?

0: Давай, вслух читай.
1: Сюда, в монастыря, недостойный чернец Григорий, сходу отрепляв их. Наученный Авалам, вздумал смущаться.

всех убийца тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока.

0: Monsieur Pierre, Knyaz Vasily Ivanovich Shuisky.
1: Шуйски, сами, постой, скажи, что ради фитет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пучина хаот, пришел с доносом на Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Ганец из Кракова.

чтоб сани все прибежали с точно, чтоб вороны прилетели с камера. Ступай! Или нет? Постой, постой, шуиски. Не правда ли?

0: узнали ты, Дмитрия.
1: Клянусь тебе.
0: Нет, чуйся, не клянись. Скажи, тупые царевы,

Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь, простите! Простите!